0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

Хадусиль муканиги, калчоя мина бухи, хади на тали хасу, тами хи хвареуна. Хадусиль муканиги, калчоя мина бухи, хади на тали хасу.

0: и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама. Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Пускай письмо мое тебя согреет, и между строк не будет пустоты. Я, как и ты, я тоже в счастье верю.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми. Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама, оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Сегодня уже среда, и это, в принципе, неплохо, потому как экватор рабочей трудовой недели быстро пройдет, а далее уже четверг, пятница и суббота. Мы на работе, работаем до полудня в эфирной студии радиоприбой Расул Алибека. Всем хорошего настроения, ну и пожеланий, конечно же, доброе утро. Итак, поехали дальше.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

встретив своего соседа Митрича, который провожал внука в школу, в общем, в хорошем расположении духа, Митрич сказал: «Ты знаешь, говорит, Рассел, 1 сентября – это удивительный праздник, он был вчера, да, день, когда те, кто мечтает хотя бы на денек вернуться в школу, провожают туда тех, кому идти в школу совсем неохота». Ну, в общем, пожелал ему счастливого пути и сам потопал, в общем-то, на работу. 22 градуса тепла сейчас в столице Дагестана, в городе Махачкале, в самом раз чудесном городе нашей необъятной любимой родины. А осадков сегодня не ожидается, говорят синоптики, я им не верю, потому как расхождение с главным архитектором Вселенной и с Небесной канцелярией у гидромедцентра, они есть всегда. А вот ничего не буду говорить, просто ссылаясь на то, что гидромедцентр сказал, осадков не ожидается. Так, сегодня температура воздуха, прогреется воздух до 25 градусов тепла, а ветер у нас 4 метра в секунду, он дует у нас с востока. Таковы данные у меня о погоде.

Для этой группы это U2, типичный день тура. Это стадион, заполненный фанатами, которые знают и поют каждое слово каждой их песни. И так было на протяжении, конечно же, десятилетия. А что касаемо перечисления лучших песен этой группы, это упражнение в ностальгии и удивлении. У каждого есть эмоциональная или же культурная память, связанная с одним.

0: Да, особенно последнее на радиоприбой.
1: Реклама.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сидели здесь, каждый занимался своими делами. Я подготавливал, в общем-то, отбивки, забивки все для новостей. А Диана Гаджиева свои, в общем-то, новости готовила, которые сейчас будет читать в нашем общем эфире. Где-то рядом в приемнике Техникси, у нас музыкальный центр Техникс, звучал голос Филиппа Бедросовича Киркорова с песней «Одинокая». А Диана Гацуша говорит: неужели прям такая одинокая была эта дама, что вот такая вот песня получилась? Я говорю: ты не представляешь, она была до такой степени одинокой, что очень радовалась, когда удавалось в машине встать в пробку. Халибек, Халибек, сказала Диана Гаджиева. Все, далее новости. Радио Прибой, доброе утро.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав расширил перечень редких заболеваний. В Дагестане реализуется нацпроект «Кадры», и крупнейший форум недвижимости пройдет в республике. Теперь подробно. Министерство здравоохранения России расширило список редких заболеваний, добавив в него синдром дупликации хромосомы. Это редкая генетическая болезнь, возникающая из-за удвоения участка 15-й хромосомы. У пациентов могут наблюдаться гипотония, задержка развития, нервно-психические проблемы, эпилепсия. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства. Теперь в нем значится 305 наименований. В России вступил в силу федеральный закон, который делает обязательным использование электронных перевозочных документов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса. Таким образом, бумажные накладные и экспедиторские документы постепенно теряют юридическую силу для перевозчиков, грузоотправителей и грузополучателей. Все документы необходимо оформлять исключительно через систему ГИС. Речь идет о грузовых накладных авиационного транспорта, транспортных железнодорожных накладных, автомобильных. Более 600 жителей Дагестана на данный момент прошли профессиональное обучение и дополнительное профобразование по нацпроекту «Кадры». Наиболее востребованными стали программы по использованию искусственного интеллекта. Бесплатное обучение доступно безработным и ищущим работу гражданам, людям старше 50 лет, ветеранам СВО и членам их семей, женщинам в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, людям с ограниченными возможностями здоровья и молодежи до 35 лет. Подать заявку можно через портал «Работа России». В Дербенте состоялось открытие нового детского сада номер 23, рассчитанного на 120 мест, сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. В новом здании созданы все условия для полноценного развития детей, просторные группы, игровые зоны, помещения для занятий, прогулочные площадки и безопасная образовательная среда. Проекты из Дагестана и Азербайджана стали главными партнерами форума выставки «Вектор», который пройдет в Махачкале 8-9 сентября. Мероприятие соберет представителей крупных компаний из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Москвы и многих других мест. В рамках форума планируется обсуждение актуальных вопросов в сфере девелопмента, коммерческой недвижимости и продаж. Первые два дня мероприятия будут включать пленарные заседания, тематические сессии, мастер-классы и выступления опытных спикеров. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: В общем, про кадры. Я имею в виду про рабочие кадры. Итак, представьте себе такую ситуацию. Одна из республик Северного Кавказа, догадайтесь, какая. В отделе кадров фирмы рассматривают кандидатуру на должность главного, ну, например, бухгалтера. В отделе кадров спросили: ваш опыт работы? На что претендент сказал: вы знаете, да все очень просто, отсидел уже два раза. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра.

0: выглянул в окошко под музыкальное произведение Паскаля Летблона «Friendships». И поймал себя на мысли, а вот любите ли вы осенние пасмурные дни так, как люблю их я? Наверное, многие сейчас отрицательно покачают головой, но я скажу, солнцелюбов ходит по земле намного больше. Вам нравятся яркие светлые дни, но кто-то и вовсе обожает летний зной. Я же люблю пасмурность, она бывает разной, но и ненасытный день давит изо всех сил свинцовыми угрюмыми тучами. Ну, кажется, еще чуть-чуть... И небо, знаете, осядет на землю, веет безысходностью, и хочется, чтобы могучее солнце рассеяло эту хмурь. Вот такие дни и я, солнцелюб. А еще бывают пасмурные дни, с холодными дождями и злыми, неистовыми ветрами, и это настроение погоды неудобно и неуютно для меня. А вот сегодня просто-напросто замечательно. Сегодня все хорошо. У нас сегодня среда и 2 сентября. Всем доброе утро, приветствую вас на волнах радио «Прибой», желаю вам... Всего самого-самого наилучшего. Далее реклама спонсора. В эфирной студии до полудня Расул Алибеков.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

давеча вчера смотрел художественный фильм какой-то, и, в общем, не помню даже название, но сюжет был там, в общем-то, один такой интересный. Значит, психолог, специалист по семейным проблемам, ведет беседу с пациентом-метеорологом. Значит, он ему задает вопрос: «Как ваша жена?» Метеоролог говорит: «Моя жена? О, моя жена настоящий ангел». Затем сделал паузу и сказал: «Временами, правда, ощущается, как Мегера». Так, что у нас о погоде? Сейчас 23, днем плюс 25, без осадков, без ветра.

0: Студийный коллектив студии под названием AFL-65 или же Board-65 навеял немало чарующих треков, которые впечатлили, впечатляют, да и будут, наверное, впечатлять в самое ближайшее время. Они не отказывают себе в удовольствии процитировать их прекрасную музыку, периодически появляясь на волнах радиоприбоя. Ну вот, например, Move Your Body. Очень хорошая песня прозвучала на волнах радиоприбоя. Сделаем небольшую остановку. Рубрика «Пробки» уже на подъезде.
1: Реклама на радио. Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
4: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе побеждать!
6: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В общем, смс-сообщение, чего только я здесь не получаю, преддверии появления рубрики «Пробка». А пробки сейчас есть. Магомед Тагирова. Далее въезд и выезд в город Махачкалу. Старая новая трасса. А Булача улица. Что еще? Где у нас еще тут пробочки есть? Вчера вообще город утонул у нас в пробках. Сегодня также люди вышли на работу. Люди вышли на работу. Студенты выехали. И школьники выехали в школы и в институты на своих тачках крутых. Вот, поэтому машин стало гораздо больше в городе, и поэтому сейчас наблюдаются пробки. Ну, терпимо, терпимо. Работники ГИБДД, в общем-то, все делают для того, чтобы пробок не было в городе. Да, сам лично наблюдал, сам лично вчера ездил, смотрел. Правда, на общественном транспорте, но что делать? А что делать? Вот, бензина, говорят, нет, хотя бензин появился. Вроде бы заправки работают, не знаю. Вот, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, заранее выбирайте намеченные маршруты. Вот старая новая трасса, как я уже сказал, они забиты вплоть до редукторного поселка. Центр города тоже немножечко забит. Вот это вот Семендер, здесь дорога с Красноармейска до Семендер, это вообще безобразная дорога. Тут вообще постоянные пробки. Ничего не делается для того, чтобы их решить. Ну, не знаю, не знаю. Вот, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. И вот я недавно посмотрел, знаете, такой вот лайфхак для жизни от бывалых автомобилистов. Может быть, вам это пригодится. Может быть, далее будет, кстати, реклама спонсора. Итак, все, что вам нужно знать для жизни, это ВД-40 и изолента. Если что-то не крутится, а должно, используйте ВД-40. А если что-то крутится, а не должно, используйте изоленту.
1: Cardgv – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Cardgv – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

Когда-то очень давно маленькая случайная победа привела Бонни Тайлер к мировой славе. Она хотела стать известной певицей и шла к этой цели жизни в нищете. На этом пути были моменты отчаяния и предательства, но в итоге ее хиты знают везде. Нам очень приятно было вспомнить эту прекрасную певицу, которой, к сожалению, увы, с нами нет. Вечная память.

0: медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Диана говорит, ты не ошибся в прогнозе погоды. Диана, это которая сейчас новости читать будет в ваших этих приемниках. Вот, я говорю, он не ошибся, я ссылку сделал на то, что гидрометцентр так говорит. А я так не говорил, что дождя не будет. Ну, не будет, не будет, а он пошел. А где-то в центре чуть-чуть закапал. А переходим в час следующий, впереди у нас новости очень интересные. Я сейчас их послушаю, правда, я не знаю, но Диана сказала, они очень интересные. Послушаем.
1: Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России стартовал эксперимент с передвижными аптеками. В республике начали работу кадетские классы, и дагестанцы выступят на всемирных играх кочевников. Теперь подробно. В России стартовал трехлетний эксперимент по организации розничной продажи лекарств через передвижные аптечные пункты, призванные обеспечить жителей отдаленных поселков лекарствами и медицинскими изделиями. Передвижные аптеки смогут реализовывать только те препараты, которые не требуют специальных условий хранения. Для участия в программе региональные власти должны направить заявку в Министерство здравоохранения. В стране в ближайшие месяцы появится возможность предъявлять водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства через мессенджер «Макс». Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале официального публикования правовых актов. Отмечается, что электронные документы автомобилиста можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, будут действовать наравне с ними. В 10 образовательных школах Дагестана с началом нового учебного года открылись профильные кадетские классы Следственного комитета России. В рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, сотрудники Следственного управления провели встречи с кадетами. В ходе профилактических бесед школьникам были подробно разъяснены нормы законодательства, подчеркнута недопустимость совершения правонарушений и преступлений, а также акцентирована важность ответственного и законопослушного поведения. Власти Махачкалы завершают разработку проектно-сметной документации для ремонта ключевых городских автодорог. Масштабные работы начнутся в следующем году. Капитально отремонтировать предстоит проспекты имама Шамиля, Кушинского, Ахмедхана Султана и другие объекты. Проекты предусматривают создание выделенных полос для общественного транспорта, велодорожки и обновление зеленых зон. Представители Дагестана вошли в состав сборной России, которая принимает участие во всемирных играх кочевников в Бишкеке. Торжественная церемония открытия международного турнира состоялась накануне. Российская делегация насчитывает более 200 спортсменов, представляющих различные национальные виды спорта. Первые поединки с участием представителей Дагестана состоятся сегодня. Им предстоит встретиться с сильнейшими спортсменами из разных стран мира. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Диана сказала, что скажешь про новости? Я говорю, про аптеки расскажу. Ну вот, например, если человек покупает в аптеке не таблетки, а боярышник, значит, он здоров. В общем, в эти утренние часы всем доброго утра.

0: Восход. Дождь пошел, некоторые люди наслаждаются дождем, другие просто, знаете, промокают. Дождик — это очень полезная вещь. После дождя на душе хорошо и спокойно, как после хорошего сна. Магомед Абасов в нашем эфире.
1: Агай Адан, ана хасиросасе.
0: 9:10, время московское, реклама спонсора далее в нашем эфире. И в нашем эфире Стас Михайлов и Емин. Вокзалы одиноких душ. Руководит процессом до полудня в эфирной студии радио Прибой Расул Алибеков. Всем доброго утра.
2: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GEA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
6: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
7: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Как говорят синоптики, слякоть на улице лучше слякоти на душе. Так, ну что у нас тут по погоде? У нас расхождение у нас с гидрометцентром. Они говорят, что осадков не ожидается. В центре капает, кап-кап-кап. 24 сейчас градуса тепла в столице Дагестана. Днем ожидается плюс 25. А ветер 5 метров в секунду, он юго-восточного направления.

0: сойдем.
1: Эта песня построена на контрасте между прошлым и настоящим. Первый куплет рисует картину недостижимого рая, припев переносит в атмосферу юности. Второй куплет звучит более динамично, ну а повторение припева в конце усиливает ностальгическое настроение. Вот оно.
0: Мы до них добраться не умели.
1: Это дядя Миша Шуфутинский. Кстати, день его будет уже завтра. Ну а сегодня песня. Это не просто ностальгическая зарисовка о родных краях, а, знаете, такое вот путешествие к себе, к своей юности и мечтам. Левый берег Дона.
0: Мы до них добраться не умели.
1: И еще разочек.
0: Левый, левый, левый берег Дона.
1: И на этом пока все.
2: Реклама.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

Юля Савичева. Так называлась песня, которая уже практически прозвучала в нашем эфире. Смысл, что имеем, не храним, потерявши плачем. Сразу после рекламы в нашем эфире Магас и Срапил Штал Богомаев. В моем сердце великолепнейшая песня. А также Братен рассказывает историю под названием «Kids». Новый час, новости, ну а затем уже будем говорить о тех песнях, которые обязательно будут звучать в новом часе. Ну да, до этого часа.

0: Косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав расширил перечень редких заболеваний. В Дагестане реализуется нацпроект «Кадры» и крупнейший форум недвижимости пройдет в республике. Теперь подробно. Министерство здравоохранения России расширило список редких заболеваний, добавив в него синдром дупликации хромосомы. Это редкая генетическая болезнь, возникающая из-за удвоения участка 15-й хромосомы. У пациентов могут наблюдаться гипотония, задержка развития, нервно-психические проблемы, эпилепсия. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства, теперь в нем значится 305 наименований. В России вступил в силу федеральный закон, который делает обязательным использование электронных перевозочных документов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса. Таким образом, бумажные накладные и экспедиторские документы постепенно теряют юридическую силу для перевозчиков, грузоотправителей и грузополучателей. Все документы необходимо оформлять исключительно через систему ГИС. Речь идет о грузовых накладных авиационного транспорта, транспортных железнодорожных накладных, автомобильных. Более 600 жителей Дагестана на данный момент прошли профессиональное обучение и дополнительное профобразование по нацпроекту «Кадры». Наиболее востребованными стали программы по использованию искусственного интеллекта. Бесплатное обучение доступно безработным и ищущим работу гражданам, людям старше 50 лет, ветеранам СВО и членам их семей, женщинам в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, людям с ограниченными возможностями здоровья и молодежи до 35 лет. Подать заявку можно через портал «Работа России». В Дербенте состоялось открытие нового детского сада номер 23, рассчитанного на 120 мест, сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. В новом здании созданы все условия для полноценного развития детей, просторные группы, игровые зоны, помещения для занятий, прогулочные площадки и безопасная образовательная среда. Проекты из Дагестана и Азербайджана стали главными партнерами форума выставки «Вектор», который пройдет в Махачкале 8-9 сентября. Мероприятие соберет представителей крупных компаний из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Москвы и многих других мест. В рамках форума планируется обсуждение актуальных вопросов в сфере девелопмента, коммерческой недвижимости и продаж. Первые два дня мероприятия будут включать пленарные заседания, тематические сессии, мастер-классы и выступления опытных спикеров. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Все в традициях.
4: Радио «Прибой».

0: про этих исполнителей никогда в жизни не скажешь, что они куда-то пропали, что они затерялись в общей толпе современной музыки, где-то их не видно, где-то их не слышно. Ничего подобного, они все время здесь и практически на ура каждый, ну, скажем так, сезон вытаскивают те песни, которые становятся хитами. Но после того, когда попадают к нам, естественно. Бриллиант Артикасти в нашем эфире. Далее реклама спонсора. Donna Summer продолжит I Feel Love. А я же всех приветствую. Желаю всем доброго утра вашей компании. Харасова Лебеков и только лучшая музыка.
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Аварская поговорка.
8: Чарат шалдат чебецау.
9: На чужбине человек слепой.
7: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
5: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе побеждать!
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Спонсор «Счастливое утро» на волнах радио «Прибой», ювелирный дом «Кардживи». Здесь есть много всего интересного, вы только приходите. Времена и события меняются, а драгоценности «Кардживи» — это навсегда. Адрес: город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8. Каждый найдет для себя здесь много всего интересного. Просто переходите, просто приходите. Ирина Дубцова, далее Джамиля Залова, Ислам Итляшев и программа «Ретро» с 11 до 12.00. Всем хорошего настроения, продолжение следует.
1: Реклама. Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь», «Мегафон», 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 20.

0: Каспи.ру. Брис Марина. Владейте частью нового Каспия.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Быстро пролетело время, еще один музыкальный час канул в свое небытие. Впереди у нас программа «Ретро». Прежде мы сверим с вами часы, ну и послушаем, конечно же, новости от Дианы Гаджиевой, которая уже готова рассказать о самых основных событиях к этому часу. В финале часа Ислам Итляшев, «Королева дня». Итак, переходим в час следующий. Все.
1: В Дагестане 11 часов.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России стартовал эксперимент с передвижными аптеками. В республике начали работу кадетские классы, и дагестанцы выступят на всемирных играх кочевников. Теперь подробно. В России стартовал трехлетний эксперимент по организации розничной продажи лекарств через передвижные аптечные пункты, призванные обеспечить жителей отдаленных поселков лекарствами и медицинскими изделиями. Передвижные аптеки смогут реализовывать только те препараты, которые не требуют специальных условий хранения. Для участия в программе региональные власти должны направить заявку в Министерство здравоохранения. В стране в ближайшие месяцы появится возможность предъявлять водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства через мессенджер «Макс». Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале официального публикования правовых актов. Отмечается, что электронные документы автомобилиста можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, будут действовать наравне с ними. В 10 образовательных школах Дагестана с началом нового учебного года открылись профильные кадетские классы Следственного комитета России. В рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, сотрудники Следственного управления провели встречи с кадетами. В ходе профилактических бесед школьникам были подробно разъяснены нормы законодательства, подчеркнута недопустимость совершения правонарушений и преступлений, а также акцентирована важность ответственного и законопослушного поведения. Власти Махачкалы завершают разработку проектно-сметной документации для ремонта ключевых городских автодорог. Масштабные работы начнутся в следующем году. Капитально отремонтировать предстоит проспекты имама Шамиля, Кушинского, Ахмедхана Султана и другие объекты. Проекты предусматривают создание выделенных полос для общественного транспорта, велодорожки и обновление зеленых зон. Представители Дагестана вошли в состав сборной России, которая принимает участие во всемирных играх кочевников. В Бишкеке торжественная церемония открытия международного турнира состоялась накануне. Российская делегация насчитывает более 200 спортсменов, представляющих различные национальные виды спорта. Первые поединки с участием представителей Дагестана состоятся сегодня. Им предстоит встретиться с сильнейшими спортсменами из разных стран мира. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибой».
5: Ретро-час на радио «Прибой».
0: Итак, старые песни всегда занимали особое место в нашей жизни. Их мелодии способны перенести нас в прошлое, вызвать улыбку или же даже грусть, напомнив о моментах, которые больше, увы, не вернуть. Но почему они так прочно поселились в нашей памяти? Ну, вероятно, потому что связаны с чем-то важным, с нашей молодостью, счастливыми днями или же значимыми событиями. Это программа «Ретро» на волнах радио «Прибой». Всем доброе утро. Расул Алибеков. Итак, впереди у нас много всего интересного.

0: Во второй день осени собой, вы знаете, сами собой откуда-то из глубин памяти всплывают песни, которые мы вспоминаем, частенько посвященные прекрасному моменту межсезонья. Вот, например, в нашем эфире звучит песня «Медленный шлягер, исчезли солнечные дни», который навсегда связан с образом Валерия Леонтьева. Песня была написана на текст Расула Гамзатовича Гамзатова, который использовался уже дважды, но прозвучал только под мелодию Раймонда Паулса. Итак, Валерий Леонтьев.
1: Исчезли солнечные дни.
0: Великолепнейшая песня.
1: Исчезли солнечные дни.
0: На радио «Прибой».
2: Реклама на радио. Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Песня под названием «Отель Калифорния» – одна из тех песен, которые узнают по первым же аккордам. Ее называют гимном эпохи, метафорой американской мечты и даже мистическим посланием. Но за культовым звучанием стоит не только вдохновение, а месяцы напряженной работы, творческие споры и серьезные компромиссы внутри группы «Eagles». История создания этой песни – это история о том, как талант, упорство и даже внутренние конфликты могут привести к появлению настоящего шедевра. Компромиссы по длительности, бесконечные перезаписи соло, напряжение в группе и множество трактовок смысла – все это сделало песню не просто хитом, но, знаете, а шедевром прошлого столетия. «Отель Калифорния» остается примером того, как музыка способна жить собственной жизнью, выходя далеко за рамки первоначального замысла авторов. Прямо по курсу у нас много полезной информации, но а далее эстафету примут. Группа «Кино», они расскажут историю про то, как, в общем-то, про группу «Крови». Адриана Челентано, «Я тебя люблю», Александр Серов, «Давай друг друга украдем», «Сайлент Сокол», ну и еще кое-кто. Всем доброго дня, отличного настроения. Это «Радио Прибой». Идем дальше.
1: Реклама на радио.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

и никому о том не скажешь. И не обмолвимся тайком о самой грешной в мире краже. Разбогател за ночь одну, не будем ведать мы в объятьях, что жизнь за дверью.

0: концу недели.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн.

0: Шалкар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Козмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Центробанк сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. В Дагестане пройдет фестиваль народов России, и боксеры республики вышли в полуфинал чемпионата страны. Теперь подробно. Банк России сохранил до 9 марта 2027 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств, но не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что они ранее не реализовали такую возможность. Уточняется, что ограничения сохраняются в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. Госэкспертиза одобрила проект строительства еще одного пятизвездочного отеля, сообщается в материалах Единого реестра заключений. Речь идет об отеле в формате коттеджей на берегу моря в рамках реализации проекта Всероссийского круглогодичного курорта на юге Дагестана. За счет реализации проекта будет создан номерной фонд в количестве 220 мест. В Махачкале продолжается установка новых современных евроконтейнеров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Они отличаются повышенной прочностью и эргономичностью, призваны не просто оптимизировать процесс сбора мусора, но и значительно снизить эксплуатационные расходы, а также облегчить труд городских коммунальных служб. Модернизация контейнерного парка способствует улучшению санитарного состояния и формированию эстетичного внешнего облика столицы. В Дагестане с 7 по 10 сентября состоится масштабный форум-фестиваль народов России. Главная цель мероприятия, приуроченного ко Дню языков народов страны, — сохранение богатого языкового наследия как основы культурной идентичности, а также укрепление межнационального единства и передачу традиционных ценностей будущим поколениям. В форуме свое мастерство представят вокальные и хореографические коллективы из республики Мари-Эл, Башкортостана, Астрахани, Архангельска, Ростова-на-Дону и других городов. Семеро дагестанских боксеров продолжат борьбу за медали проходящего в Саранске чемпионата России по боксу среди мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. В полуфинальную стадию турнира сумели выйти Расул Салиев, Арсен Шамшидов, Ахмат Айдамиров и другие спортсмены. И о курсах валют. На сегодня доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
3: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой.

0: Час желаний.
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшение компании «Перс», «Эмпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
0: Час желаний.
7: 12:17 московского времени. Друзья мои, на волнах радио «Прибой» стартует программа по заявкам. Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет, который дарит красоту и радость своим клиентам.
8: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: «Росювелир» – наш спонсор, спонсор программы «Час желаний», друзья мои. Вы можете писать на программу до конца этого часа на номер 8-988-291-1007, на Макс, либо на WhatsApp. Передавайте привет и поздравления. Сегодня, напомню, 2 сентября. Очень, друзья мои, и отличная погода сегодня в столице, откуда мы вам шлем солнечный, прекрасный привет и пожелания доброго дня. Зовут меня Адам, мы остаемся в одной компании и жду ваши сообщения.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Ну что, друзья мои, программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой». Ждем сообщения ваши. Напомню номер еще раз: 8-988-291-1007 на Макс либо на WhatsApp. И вот одно из сообщений первых, которое долетело до нас. Салам алейкум из Ростова от Мухтара. Включите для Румины песню Любы Успенской «По полюшку». Исполняем вашу просьбу. От Мухтара для Румины. Наверное, тоже в Ростов, скорее всего. Люба Успенская на волнах радио «Прибой по полюшку».
2: Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Ну да, друзья мои, без любви ничего не получится в этой жизни. Успенская пела «Шагала по полюшку». Ну и, друзья мои, вы можете тоже передавать приветы и презенты музыкальные своим близким, родным, написав на 8-988-291-1007. Доброго дня всем слушателям радиостанции «Прибой» и город «Дагестанские огни». Для Цибацы Заиры песню «Мама» группы «Восток» спасибо большое. Что ж, для Цибацы и для Заиры город «Дагестанские огни». Так и для всех слушателей эта песня уже звучит на волнах радио «Прибой» группа «Восток» в программе «Час желаний».

0: желаний. С Адамом Будагиловым.
1: Друзья мои, как говорится, не все золото, что блестит. Именно тут все как полагается. Ювелирный салон «Росювелир». Спонсор программы «Чья желание». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру. На радиоприбой час желаний. Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
9: Ну что, друзья мои, 12:38, московское точное. Мы из Махачкалы. Всем большое привет из Дагестана. У каждого из нас есть такое место на земле, где просто не надо притворяться, где тебя не обманут, где тебе спокойно, хорошо, где можно отдохнуть душой. Это, конечно, родной дом. Но дом – это не просто крыша над головой. Дом – это семья, близкие, любимые люди. Именно им вы можете, друзья мои, передавать приветы в эфире нашего радио. Здесь каждый день с 12 до 13 и с 17 до 18. Вечером тоже мы встретимся с вами, друзья мои. Зовут меня Адам. Всем салам алейкум. Далее. Салам алейкум нам пишет вот следующий наш слушатель. Валейкум салам. Постоянно вас слушаю на работе целый день, но решил написать вам первый раз. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую супругу Суна от мужа Руслана. Поставь, пожалуйста, песню «Анивар». «Анивар» – любимый человек. Дербентский район. Заранее спасибо. Что ж, Суну мы поздравляем с чем? Просто ни с чем. Хорошая погода, прекрасный день. От Руслана это сообщение. И вот «Анивар» готова исполнить для нее по просьбе любимого мужа, любимого супруга эту песню в эфире самого народного радио. Итак, делайте громче, эта песня для вас.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Продолжаем слушать самую отборную музыку на волнах Радиоприбой в программе «По заявкам». Добрый день, радиостанция «Прибой». Хочу передать привет своему мужу Салихову Мураду и дочери Зайнаб и пожелать им счастливого пути. И, пожалуйста, поставьте им песню для отличного настроения Кристины «Дагестан». Спасибо. Что ж, от любимой, любящей супруги и матери, от Зайнаб, нет, для Зайнаб, это дочери и для мужа Салихова Мурада, вот от вашей мамы, от супруги, музыкальный презент в исполнении Кристины звучит на волнах радио «Прибой» прямо сейчас.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
12: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
13: 12.55, друзья мои, скоро песня от спонсора. Мигель Риос, «Эль Блюз де ля Солида». После короткого момента, друзья мои, когда напомню о том, что программу представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
14: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Создание новых участков при комплексном развитии территории хотят упростить. Дагестан нуждается в специалистах здравоохранения и образования. И в Махачкале пройдет фестиваль искусств «Мир Кавказу». Теперь подробно. Росреестр разработал законопроект, направленный на упрощение процедуры образования новых земельных участков при комплексном развитии территорий. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. В частности, изменениями в земельный кодекс предлагается закрепить право образовывать земельные участки независимо от наличия или отсутствия проекта планировки территории. Поправки коснутся собственников или правообладателей. На общероссийском портале «Работа России» размещено свыше 2500 актуальных вакансий для жителей Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Республики. По числу предложений лидирует сфера здравоохранения. Требуются врачи различных специальностей. На втором месте образование. Школам требуются учителя, в первую очередь математики, физики, преподаватели русского и иностранных языков. Дагестанский фонд капитального ремонта выполнил план по замене лифтового оборудования на этот год. Обновлены 63 подъемных механизма в домах Махачкалы, Буйнакска, Каспийска и Кизил-Юрта. Все оборудование произведено на местном предприятии Кизлярском электроаппаратном заводе. Оно соответствует современным нормам безопасности, является энергоэффективным и рассчитано на долгий срок службы. В Дагестане в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду сотрудники газовых служб продолжают инструментальную диагностику магистральных и распределительных газопроводов. На сегодняшний день из более чем 100 километров сетей, включенных в план работ, обследовано уже свыше 70. Данная диагностика дает возможность обнаруживать проблемные зоны на подземных трубопроводах. В Махачкале на летней площадке Дагестанской государственной филармонии 4 сентября пройдет концерт фольклора и джаза в рамках Международного фестиваля искусств «Мир Кавказу». Гости вечера услышат аутентичные аварские, лакские и лезгинские народные мелодии в современных аранжировках, а также классические кавер-версии, латиноамериканские композиции и узнаваемые саундтреки из популярных кинофильмов. Вход для зрителей свободный. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутит дом, семья.

0: Реклама. 6 сентября, 16.15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Велерий стакурди, реки сняк удач.
2: Того, что не видят глаза, сердце не увидит.
3: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
1: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
0: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Центробанк сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. В Дагестане пройдет фестиваль народов России, и боксеры республики вышли в полуфинал чемпионата страны. Теперь подробно. Банк России сохранил до 9 марта 2027 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств, но не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что они ранее не реализовали такую возможность. Уточняется, что ограничения сохраняются в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. Госэкспертиза одобрила проект строительства еще одного пятизвездочного отеля, сообщается в материалах Единого реестра заключений. Речь идет об отеле в формате коттеджей на берегу моря в рамках реализации проекта Всероссийского круглогодичного курорта на юге Дагестана. За счет реализации проекта будет создан номерной фонд в количестве 220 мест. В Махачкале продолжается установка новых современных евроконтейнеров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Они отличаются повышенной прочностью и эргономичностью, призваны не просто оптимизировать процесс сбора мусора, но и значительно снизить эксплуатационные расходы, а также облегчить труд городских коммунальных служб. Модернизация контейнерного парка способствует улучшению санитарного состояния и формированию эстетичного внешнего облика столицы. В Дагестане с 7 по 10 сентября состоится масштабный форум-фестиваль народов России. Главная цель мероприятия, приуроченного ко Дню языков народов страны, сохранение богатого языкового наследия как основы культурной идентичности, а также укрепление межнационального единства и передачу традиционных ценностей будущим поколениям. В форуме свое мастерство представят вокальные и хореографические коллективы из республики Мари-Эл, Башкортостана, Астрахани, Архангельска, Ростова-на-Дону и других городов. Семеро дагестанских боксеров продолжат борьбу за медали проходящего в Саранске чемпионата России по боксу среди мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. В полуфинальную стадию турнира сумели выйти Расул Салиев, Арсен Шамшидов, Ахмат Айдамиров и другие спортсмены. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя.
5: Новости на «Прибое».
6: «Прибой».
7: Осень.
8: С любовью.

0: 2:13, точное время, друзья мои, из Дагестана радио «Прибой». И песня о том, что девушка, чтобы расстаться с молодым человеком, с которым не видит дальнейшего развития отношений, заявляет ему, что у нее появился другой. При этом этого самого другого не существует вовсе, друзья мои. Украинская группа «Виагра», у меня появился другой. На волнах радиостанции «Прибой» вторым сентябрьским осенним днем. В среду говорю вам добрый день тем, кто настроил нашу волну. На волну радиостанции «Прибой». Через секунды Наида Абдулаева, «Алый букет». И остаемся в одной компании. Всем большой привет.
1: Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47.

Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио. Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-42-41.

0: Баба Юрт.
1: Гимри. Говорит Махачкала. Столица 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гарджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Создание новых участков при комплексном развитии территории хотят упростить. Дагестан нуждается в специалистах из здравоохранения и образования. И в Махачкале пройдет фестиваль искусств «Мир Кавказу». Теперь подробно. Росреестр разработал законопроект, направленный на упрощение процедуры образования новых земельных участков при комплексном развитии территорий. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. В частности, изменениями в земельный кодекс предлагается закрепить право образовывать земельные участки независимо от наличия или отсутствия проекта планировки территории. Поправки коснутся собственников или правообладателей. На общероссийском портале «Работа России» размещено свыше 2500 актуальных вакансий для жителей Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Республики. По числу предложений лидирует сфера здравоохранения, требуются врачи различных специальностей. На втором месте — образование. Школам требуются учителя, в первую очередь, математики, физики, преподаватели русского и иностранных языков. Дагестанский фонд капитального ремонта выполнил план по замене лифтового оборудования на этот год. Обновлены 63 подъемных механизма в домах Махачкалы, Буйнакска, Каспийска и Кизилюрта. Все оборудование произведено на местном предприятии Кизлярском электроаппаратном заводе. Оно соответствует современным нормам безопасности, является энергоэффективным и рассчитано на долгий срок службы. В Дагестане в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду сотрудники газовых служб продолжают инструментальную диагностику магистральных и распределительных газопроводов. На сегодняшний день из более чем 100 километров сетей, включенных в план работ, обследовано уже свыше 70. Данная диагностика дает возможность обнаруживать проблемные зоны на подземных трубопроводах. В Махачкале на летней площадке Дагестанской государственной филармонии 4 сентября пройдет концерт фольклора и джаза в рамках Международного фестиваля искусств «Мир Кавказу». Гости вечера услышат аутентичные аварские, лакские и лезгинские народные мелодии в современных аранжировках, а также классические кавер-версии, латиноамериканские композиции и узнаваемые саундтреки из популярных кинофильмов. Вход для зрителей свободный. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя.
2: Новости на Прибое.
6: Радио Прибой. Голоса родного края.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой». Реклама.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
6: Radio Priboy, the best radio of Dagestan.

0: Привет.
1: Друзья мои, на волнах радио прибыл британский коллектив Coldplay и их трек Good Feelings, напоминающий нам о том, что хорошее чувство – это как драгоценный ресурс, который стоит просто беречь и передавать следующим поколениям. Всем доброго дня, хорошего настроения. Второй сентябрьский день. Осень приветствуем, друзья мои, и радуемся каждому часу и минуте тоже, конечно. Очень скоро новости дня, и ровно через час, можно сказать, друзья мои, начнется программа по заявкам «Час желаний» на 8-988-291-1007, на Макс, либо на WhatsApp, уже можете писать. Меня зовут Адам, всем салам алейкум и доброго дня. You're listening to Radio Free Boy, the best radio of Dagestan.

0: Реклама.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
3: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

этот воздух, как вода густой. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вода густой. Это летнее...

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин утвердил план развития волонтерства. В республике улучшают качество электроснабжения, и дагестанский регбист продолжит карьеру в Красноярске. Теперь подробно. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации концепции содействия развитию добровольческой деятельности до 2030 года. Документ подписала вице-премьер Татьяна Голикова. В правительстве указали, что документ включает 46 мероприятий, охватывающих организацию мониторинга, а также популяризацию и продвижение волонтерства, реализацию образовательных программ, модернизацию законодательства, международную деятельность, развитие инфраструктуры для добровольческих организаций. Группа депутатов предложила установить обязанности для владельцев торговых центров выделять специальные парковочные места для многодетных семей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Согласно инициативе, количество таких мест с учетом вместимости парковки, требования к их размещению, обозначению, а также порядок утверждения права на их использование определит Кабмин. Также предлагается закрепить, что парковочные места для многодетных семей должны выделяться дополнительно к обязательным местам для людей с ограниченными возможностями здоровья и не могут уменьшать их количество. В республике более 3500 детей прошли диагностику зрения перед стартом нового учебного года. Профилактический день открытых дверей прошел в Дагестанском центре микрохирургии глаза, его махачкалинском филиале и офтальмологических кабинетах больниц республики. По результатам проведенных обследований, каждому ребенку со сбоями в работе зрительного аппарата врачи составили индивидуальный маршрут последующей коррекции и лечения. Специалисты «Дагэнерго» с начала года заменили на линиях электропередачи 89 километров ветхого провода на современный самонесущий изолированный российского производства, сообщает компания «Россети Северный Кавказ». Новый провод устойчив к сложным погодным условиям, исключает короткие замыкания при перехлестах во время ветра и попадании посторонних предметов, не подвержен обледенению и безопасен для людей, птиц и животных. Дагестанский регбист Магомед Ильясов стал игроком Красноярского «Енисея», одного из самых титулованных клубов российского регби. 26-летний спортсмен является двукратным чемпионом России и чемпионом Европы по пляжному регби. До перехода он выступал за пензенский «Локомотив». Отмечу, что в составе Красноярского клуба также играет другой представитель Дагестана Рашид Магомедсаидов. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Птицы улетают, листья опадают,
4: а радио «Прибой» всегда с тобой.
5: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Радио Прибой.
2: Аварская поговорка.
3: Бахачи чулчуло нюхуло.
4: Герой умирает в седле.
2: Радио Прибой.

0: Реклама на радио. Компания «Борисович и партнеры».
1: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
0: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Пачка и Мотылёк. Владимир Преснякова на волнах радио прибоя. Друзья мои, символ долголетия, красоты и удачи считается вообще бабочка. А две порхающие бабочки — это знак идеальной любви. И вообще японцы считают, что порхающие бабочки символизируют молодость и семейное счастье. А вот именно белая бабочка могла восприниматься как душа умершего. Что хотел сказать о песне Владимира Преснякова? Надо спросить, наверное, у него. 16:20 время в Дагестане. Вы слушаете «Прибой». С вами Адам по-прежнему. Тем, кто присоединился к нам, тоже приветствуем вас, друзья мои. И, конечно, остаемся вместе в одной компании, ибо впереди у нас много хороших треков. А пока группа «Надама» очень скоро. А пока Джованни Зарелла «Юниверса». Вот послушаем.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Вспомни, что было.

0: в 17:00. На Радіо Прибой. На Радіо Прибой.
1: В Дагестане 17 часов.
0: На Радіо Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав расширил перечень редких заболеваний. В Дагестане реализуется нацпроект «Кадры» и крупнейший форум недвижимости пройдет в республике. Теперь подробно. Министерство здравоохранения России расширило список редких заболеваний, добавив в него синдром дупликации хромосомы. Это редкая генетическая болезнь, возникающая из-за удвоения участка 15-й хромосомы. У пациентов могут наблюдаться гипотония, задержка развития, нервно-психические проблемы, эпилепсия. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства, теперь в нем значится 305 наименований. В России вступил в силу федеральный закон, который делает обязательным использование электронных перевозочных документов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса. Таким образом, бумажные накладные и экспедиторские документы постепенно теряют юридическую силу для перевозчиков, грузоотправителей и грузополучателей. Все документы необходимо оформлять исключительно через систему ГИС. Речь идет о грузовых накладных авиационного транспорта, транспортных железнодорожных накладных, автомобильных. Более 600 жителей Дагестана на данный момент прошли профессиональное обучение и дополнительное профобразование по нацпроекту «Кадры». Наиболее востребованными стали программы по использованию искусственного интеллекта. Бесплатное обучение доступно безработным и ищущим работу гражданам, людям старше 50 лет, ветеранам СВО и членам их семей, женщинам в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, людям с ограниченными возможностями здоровья и молодежи до 35 лет. Подать заявку можно через портал «Работа России». В Дербенте состоялось открытие нового детского сада номер 23, рассчитанного на 120 мест, сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. В новом здании созданы все условия для полноценного развития детей, просторные группы, игровые зоны, помещения для занятий, прогулочные площадки и безопасная образовательная среда. Проекты из Дагестана и Азербайджана стали главными партнерами форума выставки «Вектор», который пройдет в Махачкале 8-9 сентября. Мероприятие соберет представителей крупных компаний из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Москвы и многих других мест. В рамках форума планируется обсуждение актуальных вопросов в сфере девелопмента, коммерческой недвижимости и продаж. Первые два дня мероприятия будут включать пленарные заседания, тематические сессии, мастер-классы и выступления опытных спикеров. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Жизнь твоя.
3: Музыка.

0: Ну что, дорогие друзья, вечерняя программа «Час желаний» стартует на волнах радио «Прибой». Шестая минута шестого часа. Вы слушаете радио «Прибой», и вы можете писать на наш номер на 8-988-291-1007 на программу по заявкам. Можете отправлять на WhatsApp, либо на Макс. И передавать приветы, желание послушать песню, подарить его кому-либо. Все это впереди. Спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» — вы достойны лучшего.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый — широкий выбор авторских дизайнов. Второй — золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

Друзья мои, уже сообщения долетают у нас на наш WhatsApp и на наш Макс на 8-988-291-1007. Добрый вечер всем слушателям радиостанции «Прибой». Передаю привет моим подругам Рамиле и Зайнаб от «Меседки». И можно песню Акмаля «Ты мои разбитые мечты». Что с большим удовольствием для Рамиле и для Зайнаб от вашей подруги «Меседки». Эта песня звучит уже в эфире радиостанции «Прибой».

0: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
1: Час желаний на радиоприбой.
8: Это программа «Час желаний». Мы продолжаем в 17.17. Говорю добрый вечер тем, кто настроился на нашу волну, на волну радиостанции «Прибой». На 8-988-291-1007. На WhatsApp и на... Друзья мои, на Макс вы можете писать с этой минуты до конца часа. Доброго вечера всем радиослушателям, пишут нам далее, и поселку Мамедкалап, особенно Тельману. С праздником, дорогой, и будь счастлив. Для нас поставьте песню Стинга «Эмилиан Фармер», «Stolen Car», и мы с удовольствием исполняем для Тельмана. Вот вас, не подписавшихся нашего слушателя, мы исполняем вашу просьбу и, конечно, поздравляем вашего друга с каким-то праздником, который есть в его жизни.

0: Итак, друзья мои, это музыкальный презент, и я расскажу небольшую историю об этой украденной машине Стинга и Милен Фармер. Эта песня была Стингом написана в 2003 аж году и выпущена в следующем. И сам музыкант же Стинг говорит, что изначально задумывал эту историю, песню как дуэтную, ну, и припеве должен был звучать женский вокал. И подходящего женского вокала он искал целых 12 лет. И в 2015 году вот находит Милен Фармер, записывает с ней свою версию песни в дуэте со Стингом. Вот получилась песня «Украденная машина» прозвучала. Это тоже был музыкальный подарок в программе «Час желания». 17:21 точное московское. А сейчас у нас премьера песен, друзья мои. Давайте послушаем песню, которая вышла в этом году. 2026 год на дворе. 2 сентября. Среда. Прекрасное настроение здесь у каждого. И давайте послушаем Евгения Бакшиева. Эта песня называется «Танцуй со мной» на даргинском языке. Мне кажется, это дебют Евгения Бакшиева на даргинском языке. Давайте послушаем 3 минуты. Песня «Танцуй со мной» на даргинском языке.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: «Час желаний».
1: Это программа «Час желаний» на волнах радио. Прибой, друзья мои, и мы ждем ваше сообщение на 8-988-291-1007 на Макс, либо на WhatsApp. А пока, напомню, программы с прекрасной... Спонсор ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир». Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Час желаний.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
4: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе побеждать!
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой».
10: Это радио из Дагестана, друзья мои, в эфире радиостанция «Прибой». Приветствуем всех, кто остается в компании нашего радио, остается в наших волнах. И, конечно, друзья мои, вы можете писать до конца часа на наш портал на 8-988-291-1007, на Макс, либо WhatsApp. Меня зовут Адам, всем салам алейкум. И, конечно, отличный трек ждет нас с вами впереди. Прежде, салам алейкум, радиостанция «Прибой» пишет нам. Всем хорошего вечера. И моя мама очень любит Абидата Шахбанову. Хотела подарить маме песню «Жизнь». Благодарная дочь Фатима и ваша слушательница. Спасибо. Что ж, разобрался я немного, правильно построил предложение. Итак, принимаем ваши хорошие пожелания, хорошего вечера нам, с нашим всем слушателям. И для вашей мамы, которая очень любит артистку Абидат Шахбанову, ее песня «Жизнь» прозвучит от благодарной дочери Фатимы. И для всех слушателей тоже, конечно. Давайте наслаждаться этой песней Абидат Шахбанова на волнах радиостанции «Прибой».

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Вот такая вот без медали народная беда Шахбанова. Песня «Жизнь» была на волнах радио. Прибой, друзья мои, уже 17.41. Сейчас желание и сообщение следующее. Приветствую радиостанцию «Прибой» и моих сокурсниц. Аиде и Марине Водолеям посвящаю следующую песню группы «Винтаж». Спасибо огромное, радио «Прибой». Вы лучшие, написала Тамара. Ну и, конечно, она написала еще какую именно песню группы «Винтаж». Это пусть остается до последних секунд тайной для Аиды и Марины. От Тамары это музыкальный привет в виде группы, песни группы «Винтаж», которая получит прямо сейчас на нашей волне.

0: слушаете «Радио Прибой».
1: Прибой!
2: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На «Радио Прибой». На «Радио Прибой».
3: Программа «Час желаний» на волнах «Радио Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: час желаний.
1: Реклама.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» – это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Час желаний.
8: Ну что, друзья мои, 17.53, точное время. На самом деле, вот как написала наша слушательница Эльвира, рабочий день подходит к концу. Не у всех, но у многих. И вот сообщение напоследок, скажем так. Здравствуйте, любимое радио «Прибой». Завершение рабочего дня. Для настроения очень хочется услышать песню Сабины Саидовой «Мой Дагестан». Эльвира из города Донецка. Что ж, Эльвира, специально для вас. И, конечно, все мы будем наслаждаться следующим треком от Сабины Саидовой «Мой Дагестан» в программе «Час желаний».

перевала времени менялось поколение. Но земля отцов наших, земля воинов павших. Я пред тобою голову склоню, дождь смоет слезы матерей сынов терявших. Я эти строки посвящаю Дагестану.

0: Дагестане 18 часов.
1: На радио «Прибой» новости.
2: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин утвердил план развития волонтерства. В республике улучшают качество электроснабжения, и дагестанский регбист продолжит карьеру в Красноярске. Теперь подробно. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации концепции содействия развитию добровольческой деятельности до 2030 года. Документ подписала вице-премьер Татьяна Голикова. В правительстве указали, что документ включает 46 мероприятий, охватывающих организацию мониторинга, а также популяризацию и продвижение.

0: волонтерство, реализацию образовательных программ, модернизацию законодательства, международную деятельность, развитие инфраструктуры для добровольческих организаций. Группа депутатов предложила установить обязанности для владельцев торговых центров выделять специальные парковочные места для многодетных семей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Согласно инициативе, количество таких мест с учетом вместимости парковки, требования к их размещению, обозначению, а также порядок утверждения права на их использование определит Кабмин. Также предлагается закрепить, что парковочные места для многодетных семей должны выделяться дополнительно к обязательным местам для людей с ограниченными возможностями здоровья и не могут уменьшать их количество. В республике более 3500 детей прошли диагностику зрения перед стартом нового учебного года. Профилактический день открытых дверей прошел в Дагестанском центре микрохирургии глаза, его махачкалинском филиале и офтальмологических кабинетах больниц республики. По результатам проведенных обследований, каждому ребенку со сбоями в работе зрительного аппарата врачи составили индивидуальный маршрут последующей коррекции и лечения. Специалисты «Дагэнерго» с начала года заменили на линиях электропередачи 89 километров ветхого провода на современный самонесущий изолированный российского производства, сообщает компания «Россети Северный Кавказ». Новый провод устойчив к сложным погодным условиям, исключает короткие замыкания при перехлестах во время ветра и попадании посторонних предметов, не подвержен обледенению и безопасен для людей, птиц и животных. Дагестанский регбист Магомед Ильясов стал игроком красноярского «Енисея», одного из самых титулованных клубов российского регби. 26-летний спортсмен является двукратным чемпионом России и чемпионом Европы по пляжному регби. До перехода он выступал за пензенский «Локомотив». Отмечу, что в составе красноярского клуба также играет другой представитель Дагестана Рашид Магомедсаидов. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Радио «Прибой».

Друзья мои, на волнах радио прибудет трек, который прозвучал из уст почти, наверное, скажем так, давайте, грубо говоря, полмира. Все ее спели, кроме как Майкла Джексона. Изначально эту демоверсию предложили Майклу для альбома Bad, но он отказался и сослался на то, что ему не нравится название песни. Блядь, Слабонита, прекрасный остров, затем, которая досталась Мадонне и которая вот замечательно спела ее и показала миру, как нужно петь красивую песню. 18.12, Московская.

0: Реклама.
1: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе «нет».
10: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.

0: Реклама на радио. Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам.

0: Кудербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России стартовал эксперимент с передвижными аптеками. В республике начали работу кадетские классы, и дагестанцы выступят на всемирных играх кочевников. Теперь подробно. В России стартовал трехлетний эксперимент по организации розничной продажи лекарств через передвижные аптечные пункты, призванные обеспечить жителей отдаленных поселков лекарствами и медицинскими изделиями. Передвижные аптеки смогут реализовывать только те препараты, которые не требуют специальных условий хранения. Для участия в программе региональные власти должны направить заявку в Министерство здравоохранения. В стране в ближайшие месяцы появится возможность предъявлять водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства через мессенджер «Макс». Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале официального публикования правовых актов. Отмечается, что электронные документы автомобилиста можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, будут действовать наравне с ними. В 10 образовательных школах Дагестана с началом нового учебного года открылись профильные кадетские классы Следственного комитета России.

0: В рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, сотрудники следственного управления провели встречи с кадетами. В ходе профилактических бесед школьникам были подробно разъяснены нормы законодательства, подчеркнута недопустимость совершения правонарушений и преступлений, а также акцентирована важность ответственного и законопослушного поведения. Власти Махачкалы завершают разработку проектно-сметной документации для ремонта ключевых городских автодорог. Масштабные работы начнутся в следующем году. Капитально отремонтировать предстоит проспекты Имама Шамиля, Кушинского, Ахмедхана Султана и другие объекты. Проекты предусматривают создание выделенных полос для общественного транспорта, велодорожки и обновление зеленых зон. Представители Дагестана вошли в состав сборной России, которая принимает участие во Всемирных играх кочевников в Бишкеке. Торжественная церемония открытия международного турнира состоялась накануне. Российская делегация насчитывает более 200 спортсменов, представляющих различные национальные виды спорта. Первые поединки с участием представителей Дагестана состоятся сегодня. Им предстоит встретиться с сильнейшими спортсменами из разных стран мира. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На радио Прибой притчи народов мира.
3: Горевали родители, что их сын стал калекой. Маленький он хорошо ходил. Однажды зимой, когда он упал в канаву, под ним проломился лед. Простуду доктор вылечил, но ноги у мальчика стали слабыми. Мать каждый день молилась за сына, надеясь, что он снова будет ходить. Однажды попросился к ним на ночлег прохожий старец. «Что с вашим мальчиком?» – спросил старец. «Не ходит, ноги застудил», – ответил отец. «Все сбережения потратили на докторов, да без пользы. Но я надеюсь, что мой мальчик снова пойдет». «Надежда без действия, что дерево без плодов», — заметил старец. А потом спросил мальчика: «Ты сам веришь, что можешь ходить?» «Я верю, только встать не могу». «Это хорошо, что веришь. Тебе повезло, что у меня волшебный посох. Опирайся на него и попробуй встать». Мальчик встал и, опираясь на посох, сделал шаг, потом другой. Родители были счастливы. Утром старец собрался уходить. Мать испуганно схватилась за посох. «Посох у меня обыкновенный. Вера и надежда творят чудеса». «А их я оставил», — улыбнулся старец.
2: На радио «Прибой» притчи народов мира.
4: Радио «Прибой».

сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что есть.

0: Реклама. 6 сентября, 16.15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Радиоприбой в Махачкале. 100,7 FM.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Лезгинская поговорка.
2: Верили хайр, сурар актя жезла.
3: Все дороги завершаются на кладбище.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Радио «Прибой». Музыка, за которую не стыдно. Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя». Музыка, которая...

0: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Реклама.
2: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

два перона, две столицы, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится,

знатном Москве. Ты по площади Сенатской, я по Пресне тороплюсь, словно символ постоянства

0: понятно Москве. Женатно Москве.
1: Радиоприбой в Буйнакске.
2: Радиоприбой в Дербенте.
1: Радиоприбой в Кизилюрте.
2: Радиоприбой в Махачкале.
3: Радиоприбой в Кизляре.
4: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Песня в стиле шансон на волнах прибоя.
6: Музыка, которая греет душу.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

0: Дагестане 21 час.
1: Радио «Прибой».
0: Музыка, за которую не стыдно.

0: Аварская поговорка.
1: От
2: дешевой еды и вкуса не жди.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. «Глаз Алмаз».
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
5: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

В Дагестане 22 часа. Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».

0: когда-то заканчивается. Но я верю, что есть продолжение. М.
1: Даргинская поговорка.
2: Лехвозы дакалли им хелидабол.
3: Если дать по ушам, и осел поймет.
1: Народная мудрость. Радио.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мастердент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастердент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-47-47.
8: The best music.
9: Золотая, золотая радио.
7: Радио «Прибой».
8: Золотое время на любимом радио.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
5: Вспомни, что было.

0: Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Радио Прибой.
1: Лезгинская поговорка.
2: Балкан хейла, прарамухта, и тим хейла, туар.
3: После коня остается седло, после мужчины имя.
1: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Радио «Прибой».
0: Вы слушаете радио.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

прибой. Осень с любимым радио. Ярко, тепло и по-настоящему.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.